0: Уант таалагаахгүй дилгүү ниоқку тигиллоорсиммилера тана питаавинера хатингутлу. Тэмэтту волортуут таккуа накорт полормалакка ину инуит нун чэмилка инуухатиги волортака тайкани хагнуаками миттаалутсаста таккуагалэ аакаваккут. Энэрсэмон аймаар таппалаалуу таннагуни саймуна хангитарпасиани таннагасак тэкэнэтлуат килоорсиммилу амисорулу илоорсаммата тэмэтэмэтту салоорлоорсута абиоқтуалу силоорсиммигатту пиннарат анккалиалуугами анккавитсагинаама силоорлу таармата анккатуалуугалаармата хэмэк унугаттулагунаста хэмаккакуиллоорсималугут дууртсалоорсута таама тэмэт дууртсалоорсута тамаана хэтингуу хобиасуппиу хобиасуппа ханиллитиллугу тэкэнгали нуусилоорсимагивунга тэнэлу сэрэкаккино кэнсумиугу палэртэ тэгэнгэ нуусилоорсималугукку тэгко ино хатигэяарлуугэ маллаит илэри гыбатсугунаасугулисарассугунаас тиллуу валилаорами арлагаарани арлусигэарани куккуатуалуулэорсиммиу аллаа илангат хэагагулэорсималу нипартсаган хойни юкэллаусуна сера сера волорту пинэсти илаган маматтулакаани тахартаавиалуги силоорсималака лоорсималакатэн тааккунагаллану минартаукллаапалаарама аннераавинэрнилу минартаукллаасума тайма биулактаавалоорнамис я мануккаалуугатта да лававами дажаволорми сутанна аанниави лававами сунаффа нанаккулуктаагаалу кутайкунгасараттайкунгасаранну сиалалу катитсаалорсиматсангмилера уннаани маккуунеккууту тайканилорсиамбу тэмэмма тэмэтсилорсуну тэмахагтаартусилорсиммилугу куттуама куттуалиастунуснорпа чунаффали куттуами оруяртустунга таитсумани куттуами оруяртустунга сунаппа митсуга чунапан касаккану кимутсику аа аатауллорсималунга тасикутааммагуоқ тасикутаамму чунапан анкасаккану аатауллорсималунга яакум кимутсику теемилорсимавгу ема теемитсилорсунга тэхикутаамиу тугатсилэрсималугу тааваннимиуга цаама сунаффа иканимиугу лаалеккут илаяорсиматсигиннамалунни исани куттуамауама куттуамиугу лаалегааммалугитсисуга инунни кисиани ия тусаалеккини охоту тотсуминангалунни тэмэ исумаккут омангитуртсилорсималуармасуга пигиарнилутугани тасикутааммиугу саллорсималугут упангасагаарту лэрни уллуту ситикитсугу киаппалтэртилугу тэкэнгэ нуутсута тэмэ таккуарли тасикутааммиугу хати аллалимааккахаулимакки тэконгаа бэлэртэгүннэ итэкка teema aula siloksema de go hemutsikut siogalmugo kutrakiert yona no el tu simmesuta ugurli yona pa upengas lutalu yarpat kutramu ikarang mesuta teema kutrama kutra tohangmut aidan asiruarum megatta kappiana isumakku kappiana ni inuaru lamisuaru tsaluaksumutsuni kappiana loksumi isumakku inuokhatigi loksumungi taarukkani inu teikung aidan asimigama isumakku kappiana loksumasu sarauqaloqtilugu сумиуритсараттутхо мигама анэппалэртэгунэмилу инуннилу хаажималахарпалиасцума аммалу пихатта каллаапалиасцума яна суллипаами пихаттаарилоорсумалара илэтэ каллаавалоортор илэтэ сэккуалу яна суллипаутлугу пихаттаарилоорсумалара чирапа тамаккуа питасапаккугалаит паасаккут паасакаллакут паасипуутаккут тамаккуагалаит таймелоорсугит пехтаарвалля туннала лангасиммисугит тамаккуалу яаникуатакку яаникуатаккугалаит пехтаарвалля галатуин лангасцугит таяаникуатали саутигилоорсуматсангаттара халунаагаарни лэрсутали пехаттаарлери силоорсиммилартан яан кот чунаппа пехат инун суусугилеулерпалиа туинналангассунга каппиас салоорлорсунга кутсуамуориами тэмэтту силоорсималунга тэма лаорсимагама kutsuami nunartunnalarigiami isi la kutsuami utsalungi tuvungaarsimatsagunnaisungalunni inuuballoormilunga kutsuami nunarami naammassiatunnerksunga hanui tortsinangalu inunginna suusugilo тясуни лохарами хануи тортсагани цунами алясунги гутсахатсагинна юхатсагиннами яна алясунги лисунгулармисугут намминерлиаси алясунги гутсалиоратта кисиани алясунги туиссуунгатта тайми меитуупалартангкалуарнамилу яна сиагун инуахтигиллама тиатуиннелэрсугит кутсуамиу алла илатсалерлари исумаги исумагингусуулаарпалэрсуги нунахатсалерлари нэрсэригиаанг исумаги нэрсэрилулаарпа маратпалэрсуги кутсуамиугу валлаоривунга сарпалаорама деква жоржиубалоортут ikalortilakaaraalugivalortaka tamakkuagalait saandikkut siinasikkut taimikkuagalait ikkua uvannilu ilikasortsikatik ilakitsanagillu taimikkuagatsinkkaluarsugit piulijaalugivalormilakka suusutsusunga жорлалианартувинингуалулартуалианартуналимаагуулартингаммилу хаулиман чиато пиусарасунгумман алианартувининнаулаассисунгумман таатсуман таулерами инуусивинерила алианар макуалунни эққана эққанартитаунгинерсаусунгуммата алианангинивинини alianang ini bining nak kanak kita ungu nak sah sah umi mata. Taman alianang ini bining nak ngah isi bagi nak ni sah sah ungu rong.
1: Inna golo itto golo laula go inna golo itto golo laula go inna golo halong inna itto golo
2: Solidat sama itto ap unikato ang pinasawa si ulak tumik tusak sa ulak may mata na lalaro si at

0: Tunga sulaw mi git sita kwasin na sao tit, tamangat na unavimik, tusak sao si mi mata. Tan na pinasawaw si ulaw yumi, unik katwak tilip, tusak sao ulaw yumi yuk, huwak tamiyok, ito atak kayapik, takwa unik katangita, uyungit tusak sao si mi yut. Tan na unik katakalaw yumat, inusong mita, piusuri hata si mayangin nik, takuninga, amalwasing inik, unik katwak tilip, tusalang si mi yasi, tunga sutsirit si.
1: Damit, isa makapalong may mata ilinyara sawiyakani ilinyara lak ng gugok tapat tuming at tusaw mawala akong mitong ikaniw lak tulay layo tila wala akong malo tayo kaniw luto kasat siya gani pinguya wala lak siya mitong tayo met saman suila ane maulis lak semiyong ane manfiya maulis ane milaw kutuan sunga aswila tusama bataka ilinyaga yakna atuti lak semagibaka ilinyaga yakna yang ito maka tukisin lang nang sawa yak to imailiguma training course tay may liyaw lo ilinyan yung tiyan ito pijak yung sani pigun na tagayon yung pijak yung salakaan ni tin na tay mito man tay ma salaw ko lang sunga takin ni pinga suni tay kanito sa mga nga salaw ko lang sunga takin pinga suna lang tinagit Suliga sama tu ya, tenaga lu ni cuma kuno nga. Tahun itu hati galakkan, tahun itu hati mulak sama kama. Tapi ni segala tu tahun itu mulak tak kan itu lu. Kalau nak tu ni lagi jarak tu. Tahun itu kalau parut tu ni lu. Tapi na, na juga nak ulah aku. Tama ni cuma tu ni lagi lak tu ngali. Lagi lak sama aku suliga sama tu ya, tenaga. Galat tu ni susah sangat hilang aku. Jadi macam ni lah terlakar ni. Angan jauh kan ya sih ni lah semua terlakar ni. Uha lal kunga. Cuma ni kau mesti awal bilat jangan lom ni. Asyiklah. Angkut tu ni lah semua. Tapi ni tuan tu mungo lah semua nak ibu. Lelak sama nang memet. Jadi mak, cuma kuat. Ya biar sila kahani tu nama tak. Halunan, tuan tu tak cuma nak halunan cara lelak sama tu tak tabung orang ngat lu. Ika doktor cakap tu. Tapi nak tolong, makwalo. Inak tu, kanu tu nak pergi jauh ti. Tusak sah, tusak sah waksi. валлиагами тусарсаавоарсилагатунил лагатлоқсимас аллаат инутуттуни уннукут анеериами ойлтнаангалулаасуунго валаттулугилангани таннали илитаугами халлунаануннанга хаулиманнэрне саалууммима инуинунанганни илатаукунга туксунила хаулиманнэрне саалууммима илитаугами атамаккуа аккутагалай илитаугами хаулиманнэрне саалууммимата инукуксуни инукуугалаарсуни пикканиарна апалаунгитто тамко хаулимасаагалаарлагами намунгариарни тема исумагтсугунаарунарунаанер саалуяртуугалаа итаатунгу туттунли налунаалунгинерсана насулинерингитарила тукиартианккала митиллугу налуиннат лертерила инутуксуни пиккатурнагин саалуумма таанна аллунаанунага опиннагатаақкутингааққисуқсумат аққисуқсумат сиатуалуутсутлу писуппиақсутлу тамаққа имеллуатит аққутит писуппит атуарлуги икунга сууммаагилеравунга теметтуни теметтунэрсаугамили таатунгутугулаарсуни налулинерилаулерами налулингинэрсаалума инуинунаганни мааницуни инуинунаганни аққутахангима аққусоқсимангима налунартуусуугамма тематсана аққусоқсимагуни авиоққасималли писуппини терсеқутиултиллу аққутиусанераа писуппина тайматтуугуни тематсана налунаалугала налунаалугала гаякту гаяртусат сангиттуугалуа кисянли налуна аннернэрнисларусуу те теметсамат тема даунниттуга силлоқсималунгуккиунерулини силлоқсимагама тайкани таатунгитахаутими Canadian National Institute for the Blind лаяужуми CNIP ми тайкани лоқсумагалоқсума сивуллими тайма бинасугахалерама тайкани туиннерумай сиорсиаммигама тайма иси иннерсуилангани исуманнахигуминартуусарма тайма тайкани утутсугуннаасуга наммине илаакилертугарми иллохалерсуга тамаккуа акилертугармата иллубут тамакамакку аулаттагин тамааттуакамакку аулаттагинни аулаттаганни акилертугарми иллохаллерсумагибунга иллулааламми анеққами лоқсуммигама хатсисианика укиуни тайкани таутунгутахаутими лоқсумагалоортунга илинниалиалами питахалоқсуматсигиттунга матсумига кисиани пиериорса ниваллуми training course лаяулуми тайкани пиериорса лакаалоқсималунга макунингалу поқтуинигални ниватсиамакуа поққасимасуугуммата иллаигутиит эрисилуртиутиит тема аақкисоқсуматту поорми ханиуттутуни микилунгуагалай поққараали поққасугит тамаккунангагалап я пинасоарпалоорлоорсунга макунангалу итсиваутарни итсиваутарник пенесарпалоорлармасуга макуа Tema jalomat. Kisiani nirjuti binialui. Tema on enkka jalukut, ilokkaivikut, kaijualui. Tapainaapi kalriltti nirjaktaalomata ilangani. Taimanga kala ulaksuni ilangani langa nalliuni kala binialomata. Binialu jäli kalli magalo ulaukka. Tema allunaan binisohti kisimadakka. Ilangit ikkailo pulukchama julli ubagajami ikkailo patakajami gamik. Tema sungunnakitu nalangmasugullo. Tema ito sakpulawakta. Tema isimain nakibimu. Tatungatuga isimain nakibingan aitsalaksumagama. Ila hattalaksumagalaktunga subullipaami aitsalaksumagama. Narilupalo misunga. Narilupalo misunga. Ukausidlo ilangin ni kaudimaru paru itananga teimittu wala oma upinlaani tusalaksimangamu piusakari otlugilla kaudilaksimangam piusakari ilangin nirvanattu wala omata teimittu wala omata teikkununga hengurion umiakallanu kalitotsutik nikokkautinu. Tämä ei meillä ole sijoilua, mutta tukisit siellä sen alo. Tukisit siellä maailut sen alo. Hän on arli. Siinä sillä oksima jonka. Teikkoa sitoa odotuksuudeksi. Imaakut, kalitaukut juosuun. Tämä ei mettukut. Tämä ei meillä ole ammattu. Ilkeitä on haluttu. Suomalaisuudet. Ida ko siya do walang mata. Damit ko. Doksa pa yung. Damit nalo mo. Nalo alo mo. Imay do ko tila do ko laksa nga nalo alo mo. Simulli pa kami. Ako ngay nakso nga. Inka laksa ma yung. Ako ngay nakso. Nikubi kaya. To ako malo. Igitaw to yun nalang luto alo yakso nga. Damit ko kama. Ahunga na sunga teemit tuu loksima junga. Niku vittu minu koomiga maurei juu jatsinit tungaluni pikasomulluni. Teema kalluna alaka aina haujima jakkanu. Tarautunga tuttinit tunnili tamani. Haujima jalaka ahunga suungumat nunamittu halagami. Haujima jalaka akkanu. Kalluna anemisu galena haujima. Lakah perawam. Pihak lihat tukar tukar tukar nasi kucing sal tukar nikah terus jubinya perawam. Pisi tersudut sengal langsung. Demi tu langsung mizung. Ini guna dengan demi tu mahu langsung mengel langsung. Demi waktu ni orang sikut sial no. Terus hati yang kami ini sini mimpi. Demi tu langsung menang mizung. Demi terlalu waktu lu. Tutsiemikoa ikaduktikilakaat inuustuustik katinga ilaka muagalaulak teikkununga ilakidut sapillongmikama taupungi tutsiangat tunnli ilakidut sapillongmikama ematsiin iso mennä halukaappi mut upermiurak sotali ilangin. Ilzak dalam gerak tulen, tutup meyok sutel. Maka istirahat semeyok. Demat sena. Tekunonga. Situasi gerak tuan, imagun kereta utuh sun umiak dalam. Demat. Nalungan aksa ulang ama. Kangur halungan aksa ulang sumara. Dema kalitaukutta iloksimaluga niku nikuqqaarta tagalersungali tema uttoora onnerersungallaat talummataasermut napagunnamagaarma uttoorartersuga pinneriyaultaarami talummataasermut ataasugulaarmut sunerpa makitakkaniang nagimmiloruutullugut tataminneeriyartsungalertuvinilortu tusagatsen sibullimi tema temit tusagatteloqsimalugut alianartualugulaat kisiini tamaani temittum kaltaugasunguatunnerni khanuigalangamijugula kisiantao тагэми калтаулангалэхаруни ихалтсараалуит нэ исманерунаалуутуинту ихалтсараали исманерунаалуутуинту имааниттохалэруни таймагала пикканиарнарунаунгэрсагулаар тагэрпут путтэрусуннэрсагами таймит тусарпулэрмажугут тамаккунинга иусар лагаарсимагас сималаккани униккаасарам тайма саутунгуту тасута ханувалту ниниусарт пулэрмагаттал таун чауннитсам гиннасунга нерварни тахаллорсиаммима кавалматсани нерварнаалэрмут имерчвит имерчвит псвит тамаккуккуасаматлугут уккуилагатту кигуустамаулорпунгуппуннуп таймайло суматсату наалаути неварнаалумматак таймахлуна алиппекат тохтуарами яутунгутугеагала хаулималаугами алиппекат тохтуарами алегеатуни сунгут тагилуармимата утаккилуалуит пиасипиусиллаана утаккилуалуит амисуккуаара амангулимаараатак има такуннагалаапигуннасугит апутсе уннасугит такуннагалаапинникут алуартака сиани хаулимангитаалуингуасугит таавонга сивуллагоот пасунгаалаарсаммалу тайма уивисалакаан хантуннасиангуоқ тайметту салоқсаммалу тайма таунани таунанингутуалу лоқсаммигама ила ёлуралоқсамнга тунгали сивуллими 1974 гутлуу куттуалиалоқтулоқсималу ниоққутуйансунга тема куттуалиалоқтулоқсунга таунниалэрмисунга исумага таунниигумерпалиахаттасилоқсаммио исумалоқпалиахаттасту инуннулу паингутупаалуула ситсума таймелуарта силоорсиаммалу исумага таймалуммат исуматсасиу киллаахаттиллоорсимануга пертигалаккарлуухаа киллаавас валерсума илагинна сумоо лаяваккалаарсума сумун тамаанганууруматсарави аллаатаасармут лаяулаарсиммалунга уигуигаалтуннанахлуна артулугу уигуитутунна пиваллиарасартулугу таавунгарумапи лаяулаарсиммалунга халлунаа тема илагинна сумуу лаяваатсугалу илагиннулу тукисиат сиапатсунга налунерия налули нерия уппагаманартуалууммат таймайло таттуутта исумага татсумаалеваллиастуинлоорсумагиво таунингат раантуминю нугума dunna lami sama beliau tu. Tapi malah kama penasukan itu di sana lak sama tu. Tahun angkat nurada kami melalui turap balik tu. Penasukan itu semua. I have a lot of people who are not allowed to do it. I have a lot of people who are not allowed to do it. Utitun nila ako doot sunga. Ukot tolok sa malo. E magapina sa kot sa mga. Dagkani. Pinasa kong nagama. Pinasa kot sa mga. Atun nakakalakot. Layot sunga. Day ma. Hunulat sa lagalaw lak sunga. Day miturok sa mga galaw mo sunga. Kasi yan eh. Nakakalak sa gulo. Ammalo inoqtigilana paingurunni taimittu taimittuarummimat karusigatunnillorsamajunga yema karusigatunnillorsamagama taanungat aullasallorsamajunga yema taqqinartinika maqquuni ok imakhapingasunni kutruami lorsunga Tak kemalangan tak kemalangan inya kena selok sama juga. Jadi kami kan suara selok sama. Utilaga kami kutuam isu mengenai sungai. Jadi kami kan suara melok sungai. Tema nanti 1975 tu lugu inu nut utilaga selok sama kami. Tema ukiran awat ini. Tema angkak kami. Nyusuman ni lak sungai tamang waktu lak sungai bunga 1975. Nalti ko sa ulagama. Walang magama. Isamaga sa ulagama. Ang ito niya sa loksi magama. Tain na.
2: Inna ko lo ito ko lo. Lang lago inna.

0: ya ya ya ya ya samaya. Kan het wel. Ik kom maar per leerling uit de zorgen, Jekko. Ik denk niet dat ze het helemaal gaan doen. Ik denk niet dat ik het niet leert. Naar de jachtdagen.
1: Ik heb een
0: системаны аақтарнын намалтэннэқарта.
1: Ай иллукиса суттиктаама куатаиманна ин ин кану писэқараумэн мата таиманна иллукисаарлути асикканнингинниглика питақақаттарнерива.
0: Тэнэтэ атоқаттаварсунэрмилава инаннаалуорто. Канилукуя тита гунақаттаваама илаани нуарути кисэрэрниллуалераангаттақаа инаннаалуорто таақаттаваармаю. Уттутта тиккуминаттутта уйкуминаттутта паламаттутта паламаттутта иманнаалиорлута аа аалане карилланнаттаа аттама тайманнаарнерсимая амма акааша акаасертақарилланни аа арна арнакулумма таанна арна ангуккини атеқартувиниувалуарлуна арнаулерма иманна инниуччилэртаа ювэни акаасертаа сэрэ

0: хуиннами мири паникпа таматумингаони кааруннарсилаарови оқаусақаруннарсилаарулутиллу тааннаттаа кингармиутаарсимангмио униккаартиллугу қангаттаагсаа 309797 пилиортаарсимангмио амароқасугиарсиматиллугу асиоқаттаарсиманер асиоққараарсиманермини таисумани униккаарнеармингма қувианартулиартаппаун тап таппаунгаингуроорсимайо нааруми лаво канунниглаорсимайа миник иккауматиллугу
1: уббалоуни ханоилингэрсимайо хагалалернерпу пасаортоқорнаутикисималлуги таймэтту суунгубалаорпунга таманна инутохаорпаллианерималаллугу тоо висаортоқорнааллималлиажунга нанунангиттуугалава таманна тагга таймайлингаттармат эманунулегалаангуни таанна инуохатими каярсимаатикуннарун руннармат инуохатиттини каярсимаалексимакуннаралуарма атортигасоорлугу кисиани атутсайнарунна пангаммижуга таматумангат икаярсимакумакалуарсунга таймайттуугама тайма такаанунулегалаа аторнахаруннарма ханулима атортигасоорлугу таймале таканани миунгулерсунга уумажуинилаахувиагиттагакки пинасуариангит маккуа хувиагиляарниллаажуалууми каттаангутаутсу таумажуни эйма уумажуихувиагиттагаккилуунна тиугалава хувиагинерпаахаттармигамали малигианга малигианга сукагалактуми сукаттуми амаорни малигиаксахуиаттуалуугама таймангалима амаорни хаттилиорсимагама хувиаккама сукаттугалаутсиатарсути тайккуамаруит таймайттууммата тайма таманна сукуннинга хувиагиллугу алаккакайнахатталермат лаугалуарсуни алаккарнасаахатталермат мимман анак анактувиниулермат аксаалохувианериалларма суурлу ниллиагусуннаммарамма инутуугалуарсуни анартувиниулерма таинна малигнарту амаро инутуугалуарсуни ниллиагусунна таммариман таймали таманна пиджутигиллугу хувиарнера оомажоқасуаруманера тайккунангат сукаттуни нертутини сукатто хувианартуалууннармата пинасуариаги катяригалуарсугилуунна тиумажуи эма катяанарнерпаахан суунгуммиммата пинасуариаги хувианартуни таймайтсугалитайма таавунга тааннало нунало илайямайкуло таавунга халулиасилаарсимагат тамаруи питтутигиллуги туктуиллу таавунга силаорсимаммигатта таппауна нунаккуулерсута таавунга лимаа тутсилаорсимагата таавунга ихалу ихалуитасертуанганертуума туинналаорсимагатта атайма тутсилаорсимагата хинертэкалуаттинни наоккутуинаалеқарасуккалуарсута туктусигуннақаталу таймай симаусалаорсимагатта таавани кисиани туктусисималегалуарсута туктукасуаллуанги кайнналерсута ихалурнуга гаасалии килуатсангуулиммут гаасалии таариартусилоорсимаммигатта таикани тасертуармиилерсута пигалаво химаксугит тасертуармут тайма маккууни синиккалуарсута ихалурни маккууни синиккалуарсута таппикуга пигалаттиннуа силоорсимаммигатта таймали сунатуиннар исуманангитто тикикаллассуунгумма таймангалимаа аторумангиккалуарсугу атукаллагнассуунгумма таймали таппаунга тасертуармауратта уннуулермат ухалималиарпалерсута паунаалаартугут амаорсиурлу таманна атуаруттикохая питахарнерсаугалиарту туктусиорсиннаа таймайлиорпалератта асивитлаа тасертуа исуагут маунанга pingangnaagu tamauna tasertuaisuagut tappoqamajoqasilluta asilla tappoqamajoqiqaluarsuta natiquaagalattaqalua majoqiqattakuuk muqsutalu amaqumututsigattanu taaviingaaluullutillu uimajaarnagalasitsautigillutillu taimaa quangumajaangimmataluuninnu taangunikkumut taakkua pigalavu tamaunganuatsutigu niuqatuinnarsutigu uqsualunnillu usileqsuta taimaitsuuliqa uunartoqautivullu imaqarmata imaqatsiarmata usiliutilaqaljavu tamakkuatuinnaqortitsialeqattigu taimaalluunitiituqiakkuniummaqaleqtoq taimali uunortoqautiikka taakkuamaqqummati usiliutilaqaljaakka taakkuagaasali usiliutigiiqakki maqquupaikkaalaa taimaitsuulilaorsimakatta asiillaali usilertuqiiqatta ingiqqasigatta ingiqqaliqatta таппаң асиллаахаққау мажорнэрмата мажоқаулалеқатта тамауна портулугалақку мажоқалеқатта мажуккайнаулагаламмақиттугуллууни таппаңа асиллаахаббеқатта химаажо химаалернэрмата катимайннэрсути такуниатортуинаанорпалертоо туавэсунгунагаламмақиппалертоо туавэтсаутигигасоорналангиттугуалуа асиллаа тасэрмуллу аммоогаасигу тасипаутсаутсиатарсунилу таанна тассо аммоогаасигалуартугуллу амагуиммакуа тагуксаулугэрмата асиллаатааккуа тааннайлаамару ханиннерпаа упаксигакку илааккахаангиситуиннэрмати тааннаамару пинасуартаалугилеракку хукиутэгалаапаулайиннэрму пинасуаммагалертара хукиутига таанна нахитақуттаарнагулуунни таанна хукиутэралаапаула тигумеракку таатсимугайна пинасуаттаммагалертаралаа хукеруннарнагулу илааккунгаппаттақатартуу хукилаунгатақани таанна таймали таппаунгулуханингилитсунга хуккиллулертаралаага тамауна хукигалалертаралаага уппатингагу саунаарпалуганилу химаагуннингимман малигакку мажоққаяакку мажоқасиммимман малиунгиннама малиунгиннама таппуула мажоққакку каригалуартунга хамуттаиннаанни таймори малиунгиннама таппаунга таавуунагаакканни мажоқиарту силлунга атсамимматэ хамутиикка нуққайнарилунгаарама пигиакканнилэрмигама мажорама асииллаатаинна такулэрмигаккамаро хукэрсималяра малитсариаллалэрсугу сунауппали асингаангани малитсартувиниулэрмигама сукаттувингаалуулуни таинна амаро сукаттупаалуулэрма таиннаунгуангиммарилекалуа тиллугу мали такуксаригуннаракку малитуинналекакку тэматаппани таманнааватибумана иттуалууллуни манеқанниллақитуарулуани тахасаариллугу халликайннахаттарсугулу тахасаарилеракку таппани кайваллакайннахаттарсуну леранну улагаллагалакку кайннахаттарсунуллу уқсуалуутиикка маққуупайгара хивиарлуумилеракки униагаутиллуги такугакки ноққақайналерсуга таанаамару тахамагалатталерман таппанаангулуннарнаалериан хулақигуннимун ноққақайнарсуга такуниақалуақакки имахангимматин имаха матохоратик лохаақсималлутиллу таагу тамарми суққагиарнаги такутуақакки таиннаамару паксиммигакку асииллаалу пигиерсугуоқакку хукиутигалу таинна хукиути паулаунерса катактувиниуллуни тамаани утертараутигилеқакку иникку наипигуннерсигула путжаугернэрму пиннарани персигалартуалуулэрман апутжаугернэрма наипингинакку иниккаатуасиллуги таавунгаутилерама утисигама утилерсуга униукайнаммагалертакка иникка тауну таанна усараалуумми матоққавлера таанна усара санегатуиннагагуурьярсуга тамаунахаққау тамаунаасигаматайкква иникка кипишаарнералуураккэ пертумуна тэрваармут такугуннэртабинаалуугакки таймали ягасижуалутуиннаунерматаппаунга жагаттунга налунарунэрмат пексилерсуна тамаккуиникка туасигиллугу тиммут таппаунга каллажоо тертувиниугама утисиммигама тамауныникку атуатсиалага япаапигилертаккалитайкку таймангалима туарнеэреэнги исумагилерсугут атуарасуарнеэреэнги таикуаллаусараккууккаула туарасуарнеэреэнги хаулиматсиаракку таикунга айнасуартуалуулертунга лералуарсунга оқсуисигама таанна хамутоола оқсуериттагиннигинни оқсуериттагиннигинни ноққалила оқсималунга исималерсунга имеқтуалуулерума унахаи икитситигигуннарасартаа оқсуокакувилугу исималерама оқсуисиаммагаалунгиннигани ноққартила оқсималера сино батоқниарнагу таинна оқсунга таймале таанна хамутаула иллули жутиксахангиннама иллули жутиксахангиннама таманна апуттиунаангуагунекасуутта таатсимахаттулу хаангана оқсугу оққуа индаарулаарсимасуугумма тамаку оққувинги анерисиорнивини салиугнивини таймаилингасуугумма татаманна салиугнига тахулаана оқсугу хамутиикка иннатитсуги саалохэми усиммати саалохитаанна хулаа хаангана паунга илисимангуалерсугу хамутаулянну икаартитсугу хамутииннуллу таймаа силамиигаянгуангиммарилерама таймаилингатилеракку таманна ахияксунга ахиярнерасиунгугатта итигаттинну саудилератта тамаун итерсалиоқижуалуулерама сувиллаа итерсалиоқакку итерсалиориракку таанни иллеқорпаллиажуалуулерма хамутииннулу таппунга напунгинну алаккитиоққаатлунга итигарну хауққатсугут апутти асилла иллеқорма таппанилерама таанна литсиваутаксатуара амеқулу гаасалеми масаксиматсиарсуна таймаилоорсимамман таймале масаксиматиллугу нэн пуситингаарсугумаминга итсиваутарингааситсугу таманна масаксиманинга арлиутиллугу итсиваутарилераккуа акаугутигилилоорсималара хану питтарниареана лунаалеққаугалуартиллугу куббивирулумми макуасупуулуумун оқсайлута куббивигивартабут таймааттуми саверилямми хамутаулаақкаахумиутаарнама теққума таппанилеққуани итсеқиоқартамимма тамаккуа хамутаулаеққугит таппаниттоқарнерман таинна хохортитсугу тилиортигилилаорсимаккилау унартулиортигилилаорсимаакку макунанган кииллажууни китсуартиллугу таканани атаани икуалатсихаттарсуга унартортортигималаартаратаинна валаорсиматара лауралуарсугу таппани утертапаккама хаугайма персипаксунило хаугайма писуралаахайна паккалуарсуга тамаунга ханагингитаганун оққуунасуагалақсуга оққуулуартаалигиллунга аннораакка хаусилихунгамут оққуулуартаалигиллунга писуартипаксунга хаугайман таймаиттуухаттарама таймаа пигиннартуалуугама туксиулиухаттартунга хулернагамма туксиахаттарсугалу туксиапаксугалу таймаиттуугама Taimali unnoa aippagerertangani qiuniaqiaq isumatuinnali taqsimajunga uqquna soaqutiksiaqutiga ma ikualatsigaluaqama iluani autuinnarni sanangajutaannaapput taimai simagitlugu tamanna qiuniqiniartaqa isumatuaqerertangani kaagmullu qiuniqiniartaqa isumatuaqevalertangani vakkuila asuillaali unnuallaanguleqtillugu gunaoleqtillugu qiuligama qiuligama nalunaqunneermat tusaumagama ikkuago annoqaiyartisisuut uqquuluqilerami qiuligami tamatamanga tusaumagama asuillaa uqquusisigama uqquusisigama qiuniareqianalunaqunneermat nasaqtaarneujattammaqilerama nasaqtaarneujattammaqilerama qiuniareqianalunanngitsialertoq sunarbaina pivilertoq oqquuniareqtoq tabbani tabbanitsaina qiuniarpinni sunamot oqquuluqqusinngittoq tamanna tagga ikajortaaniqittalaqsimakku taimali utlaa orpalliasimman qauvalliasimman pisugumaqai pisuguma akaunerssauraqaleqqaa isumalermigama asuillaa pisusisigama sunaoppalimitsiqanngittungu pisusillunga taaqmu piluartuviniulugama sunaoppalimitsiqanngisiammaittungu pisusillunga pisusinniqama tappanganuugiaqalaornangikkaluarsunga ullaakku tamaaniqaulaortinnigunuusigama asuillaa pisuqtualuuvaliqama pisuppaliqama udlaakku qaummaqi ngiluartillugu qauvallialiqaluartillugu aqikkiqsijualuugama huvianalertoq aqikkiapitaanna tautuliqakkusivuninni terliatsialertaqa tappunga asuillaali tuqaartiliqakku aqikkiq qungasingaula tatammaqippalertoq Nema hukiriana saamma alertaa hukitsiaa kumani alummo kaagama takka nikilaunginna maalittok lukuli nikijimna kakko. Asuillaala hukirakko tappikunga tuavisungun magalikama. Tuavin magalertungu ajaa taima tuavikumangikkalu aksuwa. Taina hikikulu hukirakko. Taima likama naksikivu tappunga tikiutikalu agama. Ahikkiuka taartokuna sunoo boku ei vitsukain. Hungasi tabbuun, hungasi nga hukikkaua kunnaluna kaua mahanittua piuman. Uvania piuman. Taakko hungasi nga nakakkami okku hauman. Sunopoku iviksukai, iviksukakului nepaju hukiknakakki taakko nakannamata hukikakku. Ahikki okku kaukaluakam. Iviksukakutui namman kamakiti kaluakit lukusulikkumakiaan. Isumak kaukaluaksunga. Pisikuakkannisimmijunga taimaakisianiumman. Taimali mitsikangittimuurtuolaulunga isumajuumilermigama taikkuolohimakkaulakka haningiluoleqsutik. Sunakkutikka himakkaulakka haningiluoleqsutik. Tappaunga innaakujaamu uholduktaubalaugama. Pijunnakuma najuattutuakotisimalunga khaitamaani. Uqquuniqsaajunnaqibunga naammagiukkisumallunga ammalu uqautjaubalauqama peruqsatillunga ungasiktumi inuqanngittumi pisukkuma akuniaruq taqaluaqaarunnginni pisuqujaubalaunngammigama inuqanngittumi ikkuma pisuqujaubalaunngammigama akunituaqaaruq taavungalua pisuqujaubalautjanginnama tagga taima iqqalermigakku tappaunga ailiqsunga paammangattuugorpalermijunga tamaani nunatuinnarmi tuksiaqsungalu paammangallunga qanupijunnartitauguiakkanniqumallunga taima ittuulermigama sunga tamaangatuinnaaluq najortatuinnanni atituinnanni tosaju jak pada tunggu itu dok tu nama saya betul jak pada tu jat takaru ada kau nak tilu tosaju bak kamera time mari asyik kita time dia umija kami tak pungan ada kekan negai kami tak kau hal dekoro kasi kita kau koruka aku sih kedelu kui aku sih tadi muda kui mau umija ka imu sih umija ka asyik lah nara tapak kama rusak sahok pada tangami, kamu tahu tak pada tamangan dan matuin naru rusak tu, kamu tahu tak pada pengmat. Kebiasaan kami kama, kamu tahu tak tu mana ada kartu ngasik tu kadang muda. Ini tak nak kau ni aksi ni dulu nak orang tak kau lo, nuna di tanya macam tu mat. Nuna orang tak kau lo, ini tak nak kau ni mat, ini tak kau ni ada kamera tak kau apa. Angaj aku kata ini nanti. Tapi nasional apa? Ada kaya faktor itu yang orang tadi tak betul kau ni tak loan ni. Tapi mana tak kau tangan? Tapi mana ingat tangan? Kasih umat siapa kata? Untuk kerja di luar sana macam kata kena nasional kutin. Tapi mana kena ingat nasional kutin ni? Tapi kau ngah, tapi kau nasional kutin ini pegalatin ni dah. Untuk si luar sana kata. Tapi kau ngah isuarit tang mat taman nak, tapi madi orang yang kena kau mabunga taman nak, ima tabangat, nohat tangit lu tasu nak kutit ini, nohngisiam makan lu tapi yun nak tua lu dah ada waktu tak, tiga kena pisau ngamat, tiga kena pisau ngelak itu ada hal di mana lemat, pisau kasuk lu ne, tak kena tua lu mat, tapi mata bangga kamu tahu ni. Ayong nga kutta, noong siya makigluta, nuttangit siya makila, taban siya niya ni pisupakarawalo, tahano yung ikutta, anak siya mga ikutta. Taban nga, noong siya makigluta, naipitayong madagayak doon eh, naipitayong nasara kasi manang may madli, naipitayong si madagayak doon eh, taban nga nukasukto ka raong ikon eh. Noong nitaan na, jaga perlengan nak masuk nak buah, tapi bangal itu nak kutini nunggu siapa kata kata, jaga keragai kata taman nak ikat jom ni nak sahuman, ini hati kita nak tu ikat jom ni nak sahul nak man, isimat sesiok jom masuk orang makin ngoban ini nunggu ikut malitai ma ini hati kita ikat jom yang kena kajang ni pakka aksok tinggi nak sahik kajang ni pakka pikalan ini nunggu ikut ma ima isimat nak tua rumah. Nunggu siapa yang kata kau tetap mangan, pegalat tinik, sunak kau tinik. Akau nak sahur nak perlahan, ini tak aku nak hendak tiga ni kata tinik aja orang nak sahur nak perlahan, taman nak. Nunggu kata ngi siapa yang ikut tak, sunak kau tinik, akau nak sahur ni aman, ikan orang nak sahur bagai hati kau hendak tiga ni kata tinik, makwalo. Sunai, siapa kerja? Ime kerja jenuh nak hati ko. Ime kerja jenuh nak siapa hati ko? Kita lalu tiko tamak ko, kita hakpan. Ime kerja jenuh nak hati ko, oh nak tidlu ko. Ko kalau aku nak mati, ime mikangan aku hati lalu nak pemming. Tamak ko, ime hati lalu tersisa yang aja mik. Nanti nak tua ramai, ime kerja hati ni ini tua aku nak sewa kak tua lo kalau aku tak sih saya ngajak ni aku tak tua aku tiko ni lindak tua lo minyak tua kan dah tiga jam nak sekejap tiko tapi mangat teman nak ikhajak ni jam nampat nunggu siapa itu tak ini kau nak tak sebab aja kamu tahu jadi telur ni mana sahaja kamu tahu jadi mesti siapa yang sudah hak pada kata sebab aja umat aku ada sebab aja umat tapi kau nak tiga suara lo ikut ada jemu. Imi dah kau tahu jumpa perlahan mata, taman netega, ikan jauh tiga nasuah tiga ni awak tinggal. Imi dah kau tiga jumpa hati kau taman nasabah kaza, oh nak tidur kau, imi kami, tesok kau nak masabah kaza, kau kalau aku nak malu ni, taman netega, emau nikah kau masih orang aku nikah kau baka, ikan jauh kau ni tiga jumpa malu kau, ini awak tinggal. Makwa no hatang nak tapang asunak kutin no nak ino hatinik ikayong newen ni siya umman. Kinuk imadlo ni sila piutin na kukin si siwa raw mata. Zaga kaya dito ba kami inuwakati minni, ilamin ni. Tayo may kayo kaya kanilang nakatayaga o kayo ko. Tabang ano nga siya makiluta. Kamutaw na kayak tinig. Imeron na tigi kayak tinig itsa hangaluta. Taan na. Ikayong niwiyak ka niko na ko taman na taga. Ikayong tigi kaya kumatawin at taga inuwakati niko. Yan na may.
0: Uy, unikakim magkotosang nakatasak po. Lokawig sa tinulutik itaw yari ang migata ay tango garaksyo ni nilya titabuto sang nakataktog sa ubo. Narakatak ta silo. Unik ka kuman na ko sinutanik uvaro ni ilinak si tiyo man na ko sa kanutoy na ubo nga ukari yun nak to si 1-888-896-3135 uvaro ni ikarong ni ko si tamani 979-6101. Kagpadluol luto'y narahalagay ang mga ukara titikatarang may yugo kisumi ukaw sa karang mga taman na naronak siya ni kisa na kawin marang miguta naronak sila agibugo. Unukat tiyakay nukta kanuringin miguta utila agibugo. Kagpataw.